хочешь, заблудимся. Потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя прямо до...

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Она хочет забыться.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевать.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Поезд скидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя. И значит, снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Весь город на одной волне.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля VKFest в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Бело-дорого». Стилист Анита Глосс предложила варианты, как составить модные образы с белыми брюками. По ее словам, популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет и монохромный образ. Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды, пояснила эксперт. Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают вашему внешнему виду уюта и благородства. Также стилист советует обращать внимание на стиль спорт-шик. Легкие кеды, свободный оверсайз вверх превращают брюки в идеальный повседневный вариант, поделилась лайфхаком Анита. Секрет нынешней популярности белого цвета дизайнеры объясняют не столько модными тенденциями, сколько в целом общественным настроением. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104
2: на местном радио.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна. На мне кофе.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
5: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Кто там? Лето?
7: Лето! Местное радио.
8: Открой свою дверь в лето!

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами «Навстречу лету».
2: Реклама на местном радио.
3: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
4: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
3: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание! Правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
9: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Зачем тебе я такой странный? Не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим на лёте.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света
3: на местном радио.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 100.4. Реклама на местном радио.
3: Мужики, а у вас какой-то вы?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиденьем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Я спокойна, я жду отпуск.
7: А лето уже с тобой.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони. Расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт. За пути прости.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: Вас приветствует навигатор Костомукше. Маршрут на вторник загружается. Движемся в центр города.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Цель совсем близко.
3: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: До конца маршрута осталось 150 метров.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Поездка окончена. Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: По мере прогрева воды наступает, пожалуй, самое лучшее в году время для ловли карася, причем именно крупного. Нет, он и позже будет клевать и ловиться. Но именно сейчас, пока не поднялась под водой травка и на всех желающих еще не хватает жучков-червячков, карасю после долгого поста самое время плотно перекусить. Тем более, что впереди нерест, и карась, в том числе и крупный, сейчас еще не так капризен, и с ним проще найти общий язык.
3: Не клюет.
2: Выбирая место для ловли, следует знать, что вода еще достаточно холодна, и карась находится в поиске пропитания среди прошлогодних растений на мелководье. Лучшие для ловли мелкие места – это глубины до 1 метра, особенно около зарослей камышей или рогоза. Там караси ждут выхода из донного грунта личинок стрекоз, а также других нимф. Почти самыми идеальными местами считаются выходы из узких заливов, где самые крупные караси очень любят находиться около коряк и веток деревьев, затонувших на глубинах 50-100 сантиметров. Такие места идеальны для ловли карася в утренние и вечерние часы. Например, рано утром, еще до восхода солнца, карась частенько находится в прибрежной траве, заметно выдавая места своего пребывания.
4: Где мои снасти?
2: Самая привычная снасть на весеннего карася – поплавочная удочка длиной 5-6 метров. Если ловить на легкие оснастки в непосредственной близости от зарослей, то пригодится штекерная снасть. Такое удилище позволит бесшумно и абсолютно точно положить приманку в нужную точку, а после позволит и легко справиться с рыбой с помощью амортизаторов. Любое удилище должно быть оснащено леской диаметром 14-16 мм с разрывной прочностью до 3 км. Это необходимо для того, чтобы бороться с крупным карасем на ограниченном пространстве. Рот у него довольно большой, поэтому и с крючком особо мельчить не стоит. Номер 10 в самый раз, особенно если ловить на червя. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Топливные компании готовы снять в Карелии запрет на канистры, но переживают, что это увеличит очереди. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что очереди за бензином на заправках республики стали гораздо меньше. И это результат перенастройки логистики доставки топлива на АЗС. При этом он подчеркнул, что далеко не везде ситуация стабилизировалась. Речь идет о северных районах и округах в первую очередь. Власти провели серьезную работу по перераспределению ресурсов, привлекли незадействованные бензовозы и организовали их взаимодействие с компанией «Лукойл», чтобы максимально охватить весь доступный парк техники для доставки топлива. Это позволило увеличить количество машин в рейсах, и топливо теперь доставляется на автозаправочные станции быстрее. Такую же работу сейчас выстраивают с «Роснефтью». Кроме этого, обновили чат-бот. Теперь он показывает наличие марок не только в Петрозаводске, но и по всем районам и округам республики. Что касается заправок в канистры, то, по словам главы Карелии, часть сетей готовы снять запрет на них, но переживают, что это вновь вернет очереди. Коммунальщики обсчитали жителей Карелии на 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в Госкомитете Карелии, по строительному, жилищному и дорожному надзору, в первом полугодии этого года в ведомство поступило 791 обращение, которые касались проверки правильности начисления коммунальных платежей. В итоге, по требованию Госкомитета, жителям произвели корректировку и сняли плату на суммы свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены за жилищно-коммунальные услуги. Директора управляющей компании в Костомукше штрафовали за ржавые трубы в многоквартирном доме. Мужчина сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки никак не реагирует. Инспектор Госкомитета в ходе осмотра подтвердил наличие ржавчины и коррозии на трубах. После проверки в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, трубы в квартире также оперативно поменяли. Продажа билетов на поезда южного направления снова приостановлена. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие по южному направлению с 30 сентября. Эта мера связана с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, что потребовало корректировки расписания и маршрутов ряда составов дальнего следования. Изменения коснулись в том числе поездов, отправляющихся к курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод и обратно. РЖД сообщили, что продажа билетов начнет открываться в течение недели после завершения корректировки графика движения. В новом доме-интернате в Костомукше начался монтаж медицинского оборудования. Обустройство объекта находится на финишной прямой. Строители завершают внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медицинского оборудования. Как сообщили в Минстрой Карелии, в данный момент рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пуск канала, закладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Уже смонтированы дезинфекционные камеры, оборудование для обезвреживания медицинских отходов, посудомоечные машины и система для проведения реабилитационных занятий. Снаружи здания завершается устройство козырьков и отделка цоколя. По словам производителя работ компании КСМ Кирилла Сорокина, на объекте ежедневно трудится около 80 человек. Новый интернат, напомню, рассчитан на 200 мест и станет одним из самых крупных в северо-западном округе. Костомукшан приглашают погрузиться в мир геологии. Геологический музей Карельского Катыша открывает свои двери в честь Дня Металлурга. И 18 июля у горожан и гостей города появится уникальная возможность увидеть образцы древнейшей горной породы и красивейшую коллекцию минералов Кольского полуострова. Записаться на экскурсию можно до 15 июля в паблике «Карельский Акатыш». Участников экскурсии будут ждать у остановки у торгового центра «Славяне» выбранное выбранное вами время каждую группу заберет автобус, а после экскурсии доставит обратно в город. Отмечу, что дети до 18 лет допускаются на предприятие только в сопровождении взрослых. На экскурсию обязательно надо взять документ, удостоверяющий личность. Организаторы рассказали, что помимо увлекательной прогулки по музею, юных геологов ждут веселые интерактивы, аквагрим и настольные игры. Далее новости Калевала. Администрация района приглашает всех желающих на массовое гуляние «День деревни Южкозеро», который состоится 24 и 25 июля. В пятницу 24 июля в 17 часов на площадке около сельского дома культуры состоится игра в карельские городки, а в 18 часов в самом Доме культуры пройдет праздничная программа «Карельские посиделки». Основные же торжества состоятся в субботу 25 июля. Начиная с 11 утра вас ждет открытие деревенской ярмарки, праздничный концерт с выступлением местных коллективов, традиционная южкозерская регата, выставка ретро-моторов, водный парад на моторных лодках, а также дискотека под открытым небом. Так что не пропустите. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного похолодает. Ожидается температура плюс 16, плюс 18 градусов. Без осадков. И ветер немного усилится. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 20-24, без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: И снова приветствую всех, кто с нами на одной волне. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я проведу вместе с вами у микрофона бодро, легко и только с любимыми хитами.

0: Программа на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Коли є Марія Поет, на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

И первая порция радиодесерта сегодня отправляется Николаю Горбулеву, который отмечает свой день рождения. Николай, пусть эта жизнь дарит вам только теплые встречи, яркие моменты, вдохновение каждый день. С днем рождения!

Максим Козырев сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Ваши коллеги, друзья, Максим желает вам новых побед, крепких нервов и, самое главное, настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

Екатерине Солдатовой, друзья и коллеги, желают вдохновения, любви, море комплиментов, цветов и только радостных событий. С днем рождения! Пусть, как минимум сегодня, все это у вас, Екатерина, будет с лихвой.

И еще одна порция радиодесерта отправляется сегодня имениннице Марине Шкиль. Марина, желаю вам внутренней силы, женского счастья, побольше путешествий и, самое главное, чтобы вдоль вашего жизненного пути всегда проходила белая полоса. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование.

0: Компания. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Это все к этому часу, друзья. И с вами прощаюсь, но ненадолго. Совсем скоро мы вновь услышимся на волнах местного радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее и отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Папуль, мы тебя ждем.
5: Папуля,
4: мы соскучились, ждем тебя дома.
5: Иди домой.
4: Приезжай скорей.
6: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Топливные компании готовы снять в Карелии запрет на канистры, но переживают, что это увеличит очереди. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что очереди за бензином на заправках республики стали гораздо меньше. И это результат перенастройки логистики доставки топлива на АЗС. При этом он подчеркнул, что далеко не везде ситуация стабилизировалась. Речь идет о северных районах и округах в первую очередь. Власти провели серьезную работу по перераспределению ресурсов, привлекли незадействованные бензовозы и организовали их взаимодействие с компанией «Лукойл», чтобы максимально охватить весь доступный парк техники для доставки топлива. Это позволило увеличить количество машин в рейсах, и топливо теперь доставляется на автозаправочные станции быстрее. Такую же работу сейчас выстраивают с Роснефтью. Кроме этого, обновили чат-бот. Теперь он показывает наличие марок не только в Петрозаводске, но и по всем районам и округам республики. Что касается заправок в канистры, то, по словам главы Карелии, часть сетей готовы снять запрет на них, но переживают, что это вновь вернет очереди. Коммунальщики обсчитали жителей Карелии на 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в Госкомитете Карелии, по строительному, жилищному и дорожному надзору, в первом полугодии этого года в ведомство поступило 791 обращение, которые касались проверки правильности начисления коммунальных платежей. В итоге, по требованию Госкомитета, жителям произвели корректировку и сняли плату на суммы свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены за жилищно-коммунальные услуги. Директора управляющей компании в Костомукше штрафовали за ржавые трубы в многоквартирном доме. Мужчина сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки никак не реагирует. Инспектор Госкомитета в ходе осмотра подтвердил наличие ржавчины и коррозии на трубах. После проверки в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, трубы в квартире также оперативно поменяли. Продажа билетов на поезда южного направления снова приостановлена. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие по южному направлению с 30 сентября. Эта мера связана с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, что потребовало корректировки расписания и маршрутов ряда составов дальнего следования. Изменения коснулись в том числе поездов, отправляющихся к курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод и обратно. РЖД сообщили, что продажа билетов начнет открываться в течение недели после завершения корректировки графика движения. В новом доме-интернате в Костомукше начался монтаж медицинского оборудования. Обустройство объекта находится на финишной прямой. Строители завершают внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медицинского оборудования. Как сообщили в Минстрой Карелии, в данный момент рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пуск канала, укладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Уже смонтированы дезинфекционные камеры, оборудование для обезвреживания медицинских отходов, посудомоечные машины и система для проведения реабилитационных занятий. Снаружи здания завершается устройство козырьков и отделка цоколя. По словам производителя работ компании КСМ Кирилла Сорокина, на объекте ежедневно трудится около 80 человек. Новый интернат, напомню, рассчитан на 200 мест и станет одним из самых крупных в северо-западном округе. Костомукшан приглашают погрузиться в мир геологии. Геологический музей Карельского Катыша открывает свои двери в честь Дня Металлурга. И 18 июля у горожан и гостей города появится уникальная возможность увидеть образцы древнейшей горной породы и красивейшую коллекцию минералов Кольского полуострова. Записаться на экскурсию можно до 15 июля в паблике «Карельский Акатыш». Участников экскурсии будут ждать у остановки у торгового центра «Славяне» выбранное вами время, каждую группу заберет автобус, а после экскурсии доставит обратно в город. Отмечу, что дети до 18 лет допускаются на предприятие только в сопровождении взрослых. На экскурсию обязательно надо взять документ, удостоверяющий личность. Организаторы рассказали, что помимо увлекательной прогулки по музею, юных геологов ждут веселые интерактивы, аквагрим и настольные игры. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного похолодает. Ожидается температура плюс 16, плюс 18 градусов. Без осадков. И ветер немного усилится. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
5: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

вместе до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вместо курточки». Девушка предложили модную замену курткам. По словам стилистов, удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может стать свитшот. Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса, или для долгих ночных прогулок до рассвета. Свитшот можно комбинировать с легкими льняными брюками и плетеными тапками, либо накидывать его поверх летящего платья-комбинации, или же сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. В том случае, когда днем становится в свитшоте слишком жарко, можно просто небрежно повязать его на плечи или через плечо, поверх базовой майки. Таким образом, вы получите стильный и модный многослойный акцент. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Топливные компании готовы снять в Карелии запрет на канистры, но переживают, что это увеличит очереди. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что очереди за бензином на заправках республики стали гораздо меньше. И это результат перенастройки логистики доставки топлива на АЗС. При этом он подчеркнул, что далеко не везде ситуация стабилизировалась. Речь идет о северных районах и округах в первую очередь. Власти провели серьезную работу по перераспределению ресурсов, привлекли незадействованные бензовозы и организовали их взаимодействие с компанией «Лукойл», чтобы максимально охватить весь доступный парк техники для доставки топлива. Это позволило увеличить количество машин в рейсах, и топливо теперь доставляется на автозаправочные станции быстрее. Такую же работу сейчас выстраивают с «Роснефтью». Кроме этого, обновили чат-бот. Теперь он показывает наличие марок не только в Петрозаводске, но и по всем районам и округам республики. Что касается заправок в канистры, то, по словам главы Карелии, часть сетей готовы снять запрет на них, но переживают, что это вновь вернет очереди. Коммунальщики обсчитали жителей Карелии на 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в Госкомитете Карелии, по строительному, жилищному и дорожному надзору, в первом полугодии этого года в ведомство поступило 791 обращение, которые касались проверки правильности начисления коммунальных платежей. В итоге, по требованию Госкомитета, жителям произвели корректировку и сняли плату на суммы свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены за жилищно-коммунальные услуги. Директора управляющей компании в Костомукше штрафовали за ржавые трубы в многоквартирном доме. Мужчина сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки никак не реагирует. Инспектор Госкомитета в ходе осмотра подтвердил наличие ржавчины и коррозии на трубах. После проверки в отношении директора управляющей организации возбуждено дело. Об административном правонарушении ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, трубы в квартире также оперативно поменяли. Продажа билетов на поезда южного направления снова приостановлена. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие по южному направлению с 30 сентября. Эта мера связана с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, что потребовало корректировки расписания и маршрутов ряда составов дальнего следования. Изменения коснулись в том числе поездов, отправляющихся к курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод и обратно. ЖД сообщили, что продажа билетов начнет открываться в течение недели после завершения корректировки графика движения. В новом доме-интернате в Костомукше начался монтаж медицинского оборудования. Обустройство объекта находится на финишной прямой. Строители завершают внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медицинского оборудования. Как сообщили в Минстрой Карелии, в данный момент рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пусконаладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Уже смонтированы дезинфекционные камеры, оборудование для обезвреживания медицинских отходов, посудомоечные машины и система для проведения реабилитационных занятий. Снаружи здания завершается устройство козырьков и отделка цоколя. По словам производителя работ компании КСМ Кирилла Сорокина, на объекте ежедневно трудится около 80 человек. Новый интернат, напомню, рассчитан на 200 мест и станет одним из самых крупных в северо-западном округе. Костомукшан приглашают погрузиться в мир геологии. Геологический музей Карельского Катыша открывает свои двери в честь Дня металлурга. И 18 июля у горожан и гостей города появится уникальная возможность увидеть образцы древнейшей горной породы и красивейшую коллекцию минералов Кольского полуострова. Записаться на экскурсию можно до 15 июля в паблике «Карельский Акатыш». Участников экскурсии будут ждать у остановки у торгового центра «Славяне» выбранное вами время. Каждую группу заберет автобус, а после экскурсии доставит обратно в город. Отмечу, что дети до 18 лет допускаются на предприятие только в сопровождении взрослых. На экскурсию обязательно надо взять документ, удостоверяющий личность. Организаторы рассказали, что помимо увлекательной прогулки по музею юных геологов ждут веселые интерактивы, аквагрим и настольные игры. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного похолодает. Ожидается температура плюс 16, плюс 18 градусов. Без осадков. И ветер немного усилится. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
2: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
4: Идем навстречу лету.
3: На местном радио.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с неба скрыл.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Всем отличного продолжения этого вторника. Ну и я по традиции приглашаю начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. В ближайший час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

Через несколько минут у нас в студии появится вечерний гость. Сегодня это Максим Александрович Воробьев, генеральный директор Карельского Катыша. И основная тема – это, конечно же, предстоящий день металлурга. Наверное, главный профессиональный праздник Костомукшан. Поговорим об основных итогах производства, о ситуации в отрасли и о том, как трудности повлияли на коллектив предприятия. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы, свои пожелания, вы можете их присылать на номер 911-402-2040 в виде смс. Я их все обязательно передам. Ну и, конечно же, будут сегодня конкурсы, без этого никак. Так что проверим вашу интуицию и кому удача улыбается сегодня. Ну, можно сказать, что чуточку шире сможет выиграть классный и, самое главное, нужный приз от Карельского Катыша. Так что обязательно оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Постоялый двор.
4: Как я уже и анонсировала, сегодня, накануне Дня Металлурга, напротив меня генеральный директор Карельского катыша Максим Александрович Воробьев. Добрый вечер, Максим Александрович.
5: Добрый вечер.
4: Ну и поздравляем вас в вашем лице, традиционно весь ваш коллектив, с профессиональным таким праздником, с Днем Металлурга. Поговорим сегодня о производственных итогах, поговорим о безопасности, как сложности повлияли на коллектив в целом, но... Поскольку это все-таки канун праздника, давайте начнем с такого сюрприза небольшого для работников Карельского катыша. Мы опросили костомукшских детей и записали небольшой опрос. Мы спросили у них, кто такие металлурги, что вообще они знают о Карельском катыше. Ну и кто, по их мнению, вот эти самые металлурги. Давайте послушаем.
6: Мы празднуем День Металлурга, потому что в нашем городе есть металлургический завод «Карельский Акатыш». Там производят железную руду.
7: Металлурги должны быть сильными, наверное, самоуверенными, быстрыми, собранными.
8: Металлург, наверное, связан с металлом, потому что они копают металл.
9: Я никогда не была в карьерах. Мне интересно, как там все происходит.
10: Иногда слышны взрывы. Это взрывают руду.
11: Там есть несколько карьеров. Центральный карьер, южный карьер и северный карьер. Там добывают руду.
12: Металлурги, скорее всего, связаны с металлом.
13: У меня работают на Карельском катыше папа и мама. Значит, они тоже металлурги.
14: Там переплавливают железо в такие металлические шарики. Они называются акатыши. Я их не видел, но мне рассказывали об этом в школе. Но я очень хочу увидеть их.
4: Ну, собственно, вот. Все верно сказали?
5: Ребята большие молодцы. Почти. Почти все верно.
4: Ну, как поняли, как услышали, вот, да?
5: Ну, да, там большой запрос на то, чтобы увидеть. Мы всегда рады и периодически организуем такие группы, в том числе со школы.
4: Ага, ну и вот...
5: Есть шанс точно.
4: Есть шанс, хорошо. А вы помните свои первые детские впечатления о комбинате? Вот когда вы еще не работали там, но вот впервые побывали.
5: Помню, да, конечно, у меня... Родители сюда приехали, меня привезли. Ну, до этого был опыт на других, потому что они работали в том числе на других ГОКах страны. Да, помню. Ну, впечатление, сила, мощь. Вот.
4: Сегодня что-то поменялось о впечатлении?
5: Сила, мощь.
4: Это такая же сила.
5: Так же остаемся.
4: Слушайте, ну вот мальчик говорит, что никогда не видел акатыши, и сегодня вот у мальчика есть такая возможность, отличный шанс их увидеть, пока только, конечно, на фотографии в нашей группе ВКонтакте. Группа ВКонтакте называется «Костомукша Медиа». Друзья, мы разместили там фото каски. Это настоящая каска, наполненная катышами. Это не искусственный интеллект, не какой-то монтаж. Это действительно мы сегодня... Вот некоторое время наполняли каску этими настоящими акатышами и специально их пересчитали. И вам под фото необходимо написать, сколько штук акатышей в этой каске. Пожалуйста, заходите в нашу группу ВКонтакте, там все размещено. Автор максимально близкого к правильному числу акатышей получит сегодня памятный подарок. Все-таки праздник есть праздник. Это рюкзак-холодильник с корпоративным логотипом. Вещь очень нужная. безусловно, очень красивая. Так что такой отличный подарок, ну, я не знаю, для победителя будет уж точно. Ну и память о Дне Металлурга останется такая прекрасная. В конце часа подведем итоги, поэтому вот, добро пожаловать. Ну, а сейчас все же давайте о серьезном. Как вы оцениваете производственные результаты предприятия вот за первое полугодие?
5: Да, мы традиционно подводим вот такой промежуточный итог в середине года, как раз ко Дню Металлурга. И у нас есть цели базовые, есть амбициозные. Мы всегда ориентируемся на амбициозную цель. Но вот к амбиции мы сейчас где-то минус 1% и по товарной продукции, и по горной массе, что, в общем, неплохой результат. И большое спасибо всему нашему замечательному коллективу за работу в непростых условиях. И, конечно, наша задача за последующие годы удержать этот год, извините, месяц этого года, так, да и, собственно, на годы тоже надо проецировать, удержать этот темп и выполнить все наши показатели. В общем, уверен, что мы с этим справимся.
4: Ну, а если говорить о вызовах, какие вот основные вызовы стоят перед командой?
5: Ну, они у нас традиционные. В настоящий период, так сказать, текущей ситуации в отрасли и на рынке, они, в общем, всегда традиционные, но они более жесткие. То есть, безусловно, это базовая наша цель – это безопасность, выполнить наши задачи и цели по обеспечению жизни и здоровья наших сотрудников, производственные показатели выполнить целевые. И очень важно нам в этом году выполнить именно целевую задачу по затратам по себестоимости, потому что это то, что будет определять, и будет определять нашу эффективность и наше положение, в принципе, и в отрасли, и на рынке. У нас хорошая динамика, у нас, в общем, мы много что сделали за последние полгода и даже больше, потому что мы ряд программ запустили еще в прошлом году, такие направленные на повышение эффективности. Хорошая динамика и задача, цель выполнить. Это прям задача номер один, потому что это обеспечивает выполнение этой задачи, ну, действительно в рамках той конкуренции, которая сейчас присутствует, и в условиях падения цен на продукцию это обеспечивает нашу, так сказать, текущую реальность и нашу будущую жизнеспособность и работу.
4: Ну, один из приоритетов на предприятии – это тема безопасности. Это всегда было, всегда мы об этом говорим. Вот как в этом направлении отработали полугодие и какие проекты в сфере безопасности реализуются сейчас на предприятии?
5: У нас за прошедшие полгода зафиксирована одна травма, одна микротравма. Там, оптически у нас выполнены показатели. Но при этом, наверное, пока что, если что-то у нас происходит, наверное, я никогда не могу давать какие-то позитивные оценки. У нас на самом деле происходили события, которые могли привести к совершенно другим последствиям. Поэтому у нас сейчас особый фокус взят на предприятии, на организацию работ, значит, с оборудованием, которое работает под давлением. Организацию работ повышенной опасности, работа по нарядно-допускной системе. И очень важно это выполнение требований бирочной системы. Вот прям такие отдельные фокусы, потому что, собственно, это является базовыми основами безопасного выполнения работ, в общем-то, на всех переделах. Ряд нововведений мы сделали, которые уверены, что помогут нам достигать нашей цели. Это прежде всего новый подход к рейтингу цеха, 5 направлений, это лидерские обходы руководителей, аудит нарядно-допускной системы, аудит нормы территории обязателен, и оценка эффективности управляющих комитетов, и норма, сейчас мы вот так называем, норма учителя, это прям, наверное, для кого-то это будет новое слово, но вот норма территории, норма учителя становится реальностью нашей жизни. То есть, насколько норма учителя, насколько руководитель, у которого есть подчинение люди, выполняет эту роль. Именно человека, который развивает подчиненных, развивает коллектив, ну и себя, конечно, прежде всего, в области охраны труда. Вот такие будут фокусы. Очень интересное направление, и точно оно поможет, мы уверены, это организация полигонов для отработки практических навыков, прежде всего работа с инструментом, организация работ повышенной опасности, работа с подъемными сооружениями. Вот в тему в эту заходим, и в ближайшее время будет организовано именно несколько полигонов у нас для обучения. У нас изменены базовые правила, спасающие жизнь, их стало меньше, но при этом мы ужесточили процедуру разбора нарушений и ответственность. Это тоже надо всем принять, и это правильно. Есть новый инструмент, недавно мы его ввели, сообщи о проблеме по безопасности, то есть любой работник может в личном кабинете обозначить свою проблему и там, поставить свою реакцию в случае там, по итогу ее решения. То есть это прямо в личном кабинете сейчас фиксируется, это все открыто, и мы приветствуем, так сказать, любые инициативы, которые будут туда направлены. Установлено и там, в финале проект по установке системы усталости водителей для водителей, прежде всего технологических самосвалов наших. Ну и изменился подход к мониторингу по охране труда. Ну, то есть мы сменили фокус с количества занесенных проверок на именно качество выявленных несоответствий, потому что считаем, что это очень важно. Не просто нам сейчас набирать какие-то формальные записи, а именно погружаться в корневые причины. Ну вот, наверное, изменений все. Нам точно предстоит еще много сделать, но сделать мы это можем только все вместе. Вместе. И руководство, и коллектив, и профсоюз у нас вовлечен сейчас в эту историю очень значимо. Я считаю, что мы справимся.
4: Ну, мы уже, опять же, неоднократно говорили, да, о сложностях, которые испытывает отрасль в целом. Вот несмотря на все сложности, на вызовы, вот вы замечаете изменения в самом коллективе? Вот как-то люди сплотились, больше вовлекаются, понимают обстановку, как-то вот больше предлагают, скажем так, да? Или присутствуют и негативные моменты вот в том числе? Вот как ваша оценка такая?
5: Ну, знаете, да, коллектив у нас большой, конечно, там, и мы проводим же опрос «Пульс Северстали», и оценки разные. Есть и позитивные оценки, и критичные оценки, что, в общем, нормально. Соответственно, там они, где критичные, мы обязательно проводим встречи, разбираем и даем, так сказать, право людям высказаться и там, проявить, возможно, где-то свою инициативу, если их не слышат. Но, вы знаете, в целом, если оценивать ситуацию, вот когда мы заходили в этот год, и там уровень неопределенности действительно по рынку и по отрасли был такой, что с нами именно мы ставили перед собой задачи найти решение, чтобы мы снизили затраты, при этом максимально сохранили наш коллектив. Я считаю, что мы с этим справились в текущий момент. Да, мы пошли где-то на определенные действия, которые, возможно, были не очень приятны. Ну, мы, например, там, переносили период индексации по зарплате с апреля на июль. В июле мы это выполнили, так, ну, людям об этом объявляли. И большое спасибо за понимание, потому что это действительно привело к тому, что мы смогли ряд задач своих за счет этого выполнить без снижения и сокращения людей. Так. У нас большая работа была проведена по оптимизации услуг. И часть работ, вот именно вот, когда вы говорите, там, вовлечение, у нас ряд сотрудников, ряд коллективов взяли часть работы от подрядчиков на себя. И это вот для меня это действительно пример вовлеченности такой, когда люди понимают, и мы все вместе это осознаем, и какую-то работу, значит, люди берут на себя, отказываясь от подрядчиков, ну, при этом понимая, что мы получаем эффектом по статье услуги. Очень большая работа по различного рода нормам, например, прежде всего расходов энергоресурсов, особый фокус целевой, там тоже есть значимые успехи. Все это привело к тому, что вот мы по динамике, по нашей себестоимости, в общем, сейчас показываем неплохую динамику. Она, ну, наверное, не на 100% достаточно, потому что нам есть что еще улучшать. Но при всем при этом, вот это для меня показатель. То, что мы традиционно, когда такое бывает, такое, это же не первый раз такое, да? когда традиционно мы заходим вот в такие периоды, когда возникает определенный кризис, мы умеем сплотиться и вместе решить все задачи. И вот я искренне благодарю весь наш коллектив, все рабочие команды, участки, потому что только вместе мы сможем это сделать. И всем большое спасибо за вовлеченность.
4: Ну, это правда здорово. Да. Да. Фабрика «Изей». Вот, казалось бы, да, сколько лет уже это сначала были навигаторы, вот фабрика «Изей» уже... Идеи у сотрудников не заканчиваются. Вот люди находят новые инструменты, снизить затраты, улучшить производство, где-то вот повысить безопасность на рабочем месте. Я понимаю, что вы вот сами лично совсем-то не отслеживаете, не изучаете идеи все, но, тем не менее, наверняка держите руку на пульсе. Вот есть какие-то идеи, которые лично вас, может быть, удивили, порадовали, ну, я не знаю, как-то впечатлили?
5: Ну, действительно, все, я, конечно, не могу отследить, но у нас система выстроена так, что с определенной периодичностью мы рассматриваем

0: привести. Наши коллеги находят эти решения, но вплоть до изготовления самим или восстановления старых запчастей. Это тоже пример вовлеченности такой. И тут же я вот твердо убежден, что это даже не про то, что даже премию заплатят. Хотя, когда они выигрывают, вот эти, так сказать, наши, условный конкурс на нашем рассмотрении, там, естественно, бонус определенный, там, фишки, либо даже премия денежная, но это же вопрос именно вот про состояние, внутреннее состояние этих людей. Они всегда ищут решения.
1: Это правда.
0: Это так. Да. И они, в общем, большие молодцы.
1: И они даже, когда приходят к нам, рассказывают, но мы тоже иногда приглашаем тех, кто предлагает интересные идеи, они рассказывают с блеском в глазах, и они сами вовлекаются в работу по реализации этой идеи. То есть не просто предложить, а они еще вот ищут способы, как это делать. Это очень здорово. Максим Александрович, если, вот смотрите, про программу для своих, хорошая поддержка для сотрудников предприятия, вот можно ли говорить, подвести какие-то, может быть, промежуточные итоги, какие пункты вот этой программы пользуются большей популярностью, вот самые востребованные на Карельском Акатыше?
0: Ну, традиционно гибкие льготы.
1: Так.
0: Мы периодически этот опрос тоже делаем. Программа здоровое питание, значит, программа по ДМС, санаторно-курортное лечение. Вот дети наших сотрудников, там, вот у нас традиционно уже второй год проводят там, в детском лагере отдыха. Сейчас это в Вологодской области, но прежде всего исходим из вопросов безопасности, ну, исходя из текущей ситуации, но очень довольны. Программа льготного кредитования. Ну и дальнейшие там направления, которые, ну, волонтерство, так, начисление там тоже по гибким льготам различного рода фишек и условных призов за участие в спорте, за волонтерские какие-то мероприятия. Вот я считаю, такие самые значимые и востребованные.
1: То есть люди вовлекаются везде. Слушайте.
0: Да.
1: По поводу сотрудничества, вопрос следующий, Карельского Акатыша и Костомукского политехнического колледжа. Вот в рамках профессионалитета очень много мы говорили, и когда это еще предстояло, и когда уже проект был реализован при поддержке Северстали, ребята действительно имеют возможность заниматься в мастерских, максимально приближенных вот к реальному производству. Ребята в восторге, правда, мы и сами ездили и приглашали их, глаза горят, в общем, им очень интересно. На предприятии есть ли уже отзывы коллективов, да, как ребята показывают себя на производстве? Я так понимаю, что выпускников еще нет, но, тем не менее, практику они проходят.
0: Да, выпускников еще нет, потому что программа трехлетняя, то есть эффект мы ожидаем через год, когда, так сказать, придут ребята, которые прошли как раз эти три года. Но при этом у нас за прошлый и в текущий год 100 студентов из колледжей, из них 92 – это Костомукский политехнический колледж наш, и 8 студентов из Петрозаводска, и 3-4 студента из вузов, ну, это Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва, профильных вузов. Ну, в общем, так, вот, наверное, там пока, наверное, оценку давать сложно, но ведь это тоже некий отбор, и как со стороны нас, как со стороны работодателя, так со стороны ребят, которые сюда приезжают. Так, где-то вот если это сложится, что и мы как там, или на участках где-то руководители там будут видеть, что там есть какие-то продвинутые ребята, конечно, будут предлагать им оставаться, работать. И у ребят, наверное, что-то должно зацепить. То есть, такое обоюдное должна быть химия, условно говоря.
1: Да. Такая вот. Ну, надо сказать, что в этом году эффективность этого сотрудничества показала и приемная кампания в колледж. Сегодня буквально сколько? 2 недели прошло, как открылся прием ребят. И, ну, сколько? 2/3, по-моему, уже мест занято. Ситуация на рынке сложная. Вот, по вашему мнению, сможет ли Карельский Акатыш, в частности, обеспечить ребят работой?
0: Ответ – да. Потому что у нас несколько лет назад мы именно вот стали развивать эту тему целевых договоров. Первый год, в 2022 году это было 14 студентов, а в 2025

0: уже 80 студентов. Это именно, ну, мы их называем целевики. Это те студенты, которые подписывают договор, они получают стипендию от Карельского Катыша, и они вернутся сюда работать. Мы примем их всех. И дальше будем заключать. То есть, мы делаем большую ставку на эту программу.
1: Ну, и как бы ребята заинтересованы. Да.
0: Ну, да. И вот здесь как раз там возникает именно вот эта именно договоренность о том, что молодой человек или девушка, приехав сюда, они видят, да, мы хотим здесь жить и работать, но, соответственно, с нашей стороны происходит некая оценка, да, мы готовы взять.
1: Ну, то есть, вы тоже предварительно оцениваете?
0: Ну, конечно, да. Так. Ну, то есть, мы смотрим же по компетенциям, по... Ну, вообще, желанию там, молодого человека развиваться дальше и какие у него... Там,
1: конечно, амбиции, да.
0: Да, конечно, оценка такая проходит.
1: Слушайте, давайте поговорим про сотрудничество Карельского Катыша с городом. Да, тут уже, несмотря, понятно, на сложности, на разные производственные вот, моменты, вы не только как генеральный директор Карельского Катыша, и как житель, прежде всего, вот какие направления, какие проекты считаете важными, и, может быть, ну, как-то вот особенно гордитесь, что ли, что их удается реализовать, в том числе и с помощью вот предприятия?
0: Ну, у нас уже второй год подряд действует программа, программа комплексного развития Костомукша, где участвуют «Доброта Севера», компания «Северсталь» и администрация города. И там, в общем, целый перечень больших проектов, которым мы точно можем вместе гордиться. Если вот просто вспоминать, о них, может быть, уже кто-то и забыл. Но, например, это ремонт крыши библиотеки. Как бы это, может, не звучало, как бы незаметно и так далее, но ведь если бы крышу не отремонтировали в библиотеке мы тогда, то, в общем, не было большого ремонта, который там дальше продолжался, который там замечательно сделали. Софинансирование крытого катка. Это очень большой, значимый проект. А может быть, из таких, вот, которые прям видно и цепляет, но наш проект «Север», городской проект «Светлый берег» и наша набережная, и, может быть, кто-то не знает и забыли, но начинали с того, что наша компания тоже выступала с точки зрения финансирования, проектирования. То есть, это постоянная работа, которая вместо ведется. Ну, вот я в последнее время часто бываю на берегу озера, там классно. Поэтому
1: классно, да.
0: Летом там здорово, и, в общем, кто приезжает в Костомукшу, можно порекомендовать туда пойти.
1: Это здорово, да. Вопрос теперь как жителю, который в курсе событий, во многих мероприятиях вы участвуете лично. Да? Вот в какой сфере, в каком, может быть, направлении вам бы хотелось, чтобы Костомукша развивалась? Ну, вот я даже не знаю, это может спортивное какое-то, это не обязательно что-то глобальное, может быть, это такое.
0: Ну, в силу, наверное, своей деятельности и в силу того, что я постоянно думаю о развитии нашего предприятия и создании ценностей, и работе нашего большого коллектива, и это, в общем, моя работа, я бы хотел, чтобы Костомукши создавались, чтобы был не только комбинат. Потому что должны, конечно, развиваться другие сферы, и это будет создавать ценность, если будут создаваться другие предприятия, не обязательно большие даже, вот, и налогоплательщики, и рабочие места новые. И если там будут подобные программы, как у нас по заботе о своих сотрудниках, Костомукша будет городом, куда будет хочется приехать, жить и работать. Тем более мы входим в арктическую зону, и здесь можно стартовать хорошо с каким-то новым проектом с точки зрения резидента арктической зоны с льготами. Так, поэтому вот в моем понимании вот, я вижу это так. То есть, несмотря на все проблемы в отрасли, там, геополитической ситуации, у Костомукши есть именно вот этот потенциал использовать возможности арктической зоны и быть резидентом арктической зоны для каких-то предпринимателей, в общем, инициативных людей. А это даст потом толчок. Ну, сильная экономика дает потом толчок к развитию и культуры, и спорта, в общем, ну и всего остального, медицины, безусловно.
1: Ну, вы так, в более таком глобальном смысле мыслите, да, в этом направлении. Ну, вот смотрите, вы сейчас только что буквально выступали в команде на турнире по игре в кюке. Как вообще решились участвовать? Увлекла вас игра?
0: Да мне эту кюкю уже сейчас... Эти игры уже вспоминают со всех сторон. Мне просто нравится. Я туда пошел не там, не для какого-то пиара, еще что-то. Мне просто интересно попробовать было. Я попробовал.
1: Понравилось?
0: Да. Ну, вот два раза я сыграл.
1: Как сыграли? Ну, попали, выбили?
0: Нет, ну, понятно. Мы даже третье место заняли на рабочей спартакиаде. Так. Но, безусловно, мы не профессионалы, мы только учимся. Ну, вот так. Это, я считаю, это хорошая команда образующая, причем вне зависимости там, от уровня твоей должности, когда собираются люди, вместе проводят вот это время. Причем спорт, азарт, он тоже там присутствует. Ну, не знаю, мне нравится.
1: Как часто вообще удается немного так выдохнуть и поучаствовать в спортивных каких-то таких вот командных соревнованиях?
0: Ну, честно, не часто. Вот, наверное, из этого кюки. Еще стрелять ходил. Так вот было такое. Так. Ага. Ну, тоже у нас в рамках рабочей спартакиады.
1: Ага. Что касается сферы культуры. Опять же, корейский «Акатыш» многие годы поддерживает, помогает поддерживать эту сферу на довольно высоком уровне. Это говорят и гости нашего города, конечно же, горожане отмечают. Про международный фестиваль искусств знают все. Вот вы ходите на концерты, на какие-то спектакли? Вот что-то особенно запомнилось вот сейчас? Прям.
0: Ну, да, в этом году на «Тодосе» был. Угу. Ну, наверное, и все пока так. Но на «Тодос», да, с удовольствием посмотрел. Профессиональное, конечно, шоу, представление. И причем они приезжали уже в Костомукшу.
1: Да.
0: «Тодос» Костомукшу любят. И я с удовольствием тоже посетил.
1: Понравилось?
0: Да.
1: Ну, перейдем к главной части нашей программы. Конечно же, к Дню Металлурга. Надо сказать, что все костомукшане очень активно включаются и в концерты, и в спортивные состязания. В любые активности включаются все здорово. Это классно. Вот чем запомнится, по-вашему, праздник горожанам в этом году?
0: Ну, давайте так, праздник будет.
1: Праздник будет.
0: Несмотря на все проблемы в отрасли и так далее, праздник будет. И большое спасибо организаторам нашим, которые все организуют. Ну, традиционно у нас это... Там, мероприятия для детей. Вот был даже спортивный совместный забег для детей и взрослых.
1: Угу.
0: Соревнования по кюкке прошло.
1: Теннису. Да, это мы уже все.
0: Армрестлингу, перетягиванию канатов.
1: Ага.
0: Значит, ну, я уже сказал, для детей, для ветеранов был концерт, ну, как раз на берегу озера. Очень, я считаю, такой хороший выступали. Наши артисты именно СКСЦ достаточно в городе известные очень. Считай, получилось душевно. Рок был концерт. Значит, традиционная выставка карьерной техники очень популярная. Тут посещают. Угу. В общем, особенно детям это нравится. Значит, запланировано у нас посещение геологического музея. Тоже на это есть запрос. И вот у нас на территории нашей площадки производственной, в цехе по производству геологических работ, есть геологический музей. Очень... Вот у людей есть запрос, очень интересно, поэтому тоже будет организовано туда передвижение. Ну, непосредственно 17 июля будет также традиционно вечер для передовиков, награждение. На Малой площади будут различного рода интерактивные площадки. Ну и вечером будет концерт приглашенного гостя. Да. Это Гарик Сукачев, и потом еще будет наша местная команда ДНК.
1: Угу.
0: Поэтому приглашаю всех. Это действительно, ну, праздник не только там, для сотрудников комбината, это праздник для всего города.
1: Ну и весь город с удовольствием празднует его, отмечает, участвует во всех этих событиях. Ну что, Максим Александрович, пришло время подвести нашего итоги нашего конкурса. Я напомню, на кону большой фирменный рюкзак-холодильник. Вещь очень нужная, особенно в наше такое жаркое лето. Поэтому мы прервемся на небольшую рекламу, чтобы посмотреть ответы и выбрать правильные. По условиям конкурса надо было догадаться, ну, я не знаю, как можно это проверить, но сколько акатышей уместилось в одну каску. Вот все ответы уже под постом есть, буквально несколько секунд есть у вас, чтобы свой вариант прислать. Ну и через несколько минут мы уже подведем итоги и назовем имя победителя.
2: Реклама на местном радио. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Еще не вечер!

0: Постоялый двор.
1: Я напоминаю, что сегодня, накануне Дня Металлурга, у нас в студии генеральный директор корейского катыша Максим Александрович Воробьев. И сейчас такая самая торжественная, скажем так, часть. Мы будем подводить итоги нашего розыгрыша для тех, кто пропустил. В нашей группе ВКонтакте «Костомукша Медиа» мы разместили пост, где сами собственноручно насыпали в каску определенное количество окатышей. Вам надо было догадаться, сколько окатышей поместилось. Вот, если честно, буквально за минуту до эфира, вот лично я узнала, сколько окатышей, поэтому с вами поделилась, сколько влезло. Это 1599 окатышей ровно, все у нас зафиксировано. Ну и ответы разные, от 450, кто-то говорит, что 2000, есть варианты 3333. В общем, максимально близкая интуиция к верному ответу оказалась сейчас я вам скажу, у Ларисы Петровны. Вот кто бы это ни был, Лариса Петровна, мы вас поздравляем. Ваш ответ 1659, это вот на 60 больше. Это самый маленький такой разбег с правильным ответом, поэтому ловите наши аплодисменты.
2: Поздравляем вас, Лариса Петровна.
1: Да. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз. Это такой фирменный подарок от корейского катыша, рюкзак-холодильник. Очень классный, поэтому приходите, забирайте, и ну, пусть он вам обязательно пригождается. Ну и перед тем, как мы перейдем все-таки к поздравлению с профессиональным праздником, Максим Александрович, предлагаю послушать еще один небольшой опрос. Опрос пожелания от детей, да, что они желают металлургам в их профессиональный праздник. Давайте послушаем.
3: Всех работников карельского окатыша с днем металлурга. Я бы пожелала, чтобы денежек много зарабатывали, чтобы все получалось у них, не было никаких проблем.
4: Поздравляю всех с днем металлурга.
5: Я поздравляю всех металлургов с праздником. Я вам желаю достичь больших успехов, хорошо ставить свои цели, никогда не сбиваться с пути. С днем металлургов, Костомукша.
6: Каждый год мы празднуем День Металлурга, потому что это традиция.
7: Поздравляю всех металлургов с праздником.
8: С Днем Металлурга, Костомукша!
9: Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма, бесконечного везения.
10: С Днем Металлурга, наши добытчики и покорители металла.
11: С праздником, с Днем Металлурга, Костомукша!
1: Ну, собственно, вот что желают дети наши костомукшские всем металлургам.
2: И большое спасибо за такие искренние, приятные поздравления. Очень приятно.
1: Ну, чтобы вы добавили от себя, пожелали коллективу.
2: Я присоединяюсь. Все, что сейчас ребята сказали, очень действительно так как-то цепляет. Ну, и в продолжение я, конечно, присоединяюсь к тому, что они сказали, и традиционно наших сотрудников, наших дорогих ветеранов, да и всех жителей нашего города Костомукши, поздравляю с Днем Металлурга. Спасибо всем за труд, за преданность делу, за то, что остаетесь неравнодушными. Желаю вам, вашим близким, вашим семьям здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Наверное, вот самое такое, самое доброе, чтобы происходило, чтобы преодолели все трудности. Все у нас получится. Вместе мы выполним все, все победим. И дальше будем все вместе создавать ценности и развивать наше предприятие и наш родной город.
1: Ну, мы еще раз поздравляем в вашем лице весь ваш коллектив. С Днем Металлурга, главное, хорошего настроения. Вот хорошо отметить праздник, вдохновиться на следующие полгода такой вот плодотворной работы. По традиции, Максим Александрович, что послушаем?
2: Ну, давайте что-то от Гарика Сукачева, раз мы его ждем.
1: Гарик Сукачев в завершении нашего сегодняшнего эфира закроет, скажем так, этот музыкальный час. Спасибо большое и удачи вам.
2: Спасибо.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Топливные компании готовы снять в Карелии запрет на канистры, но переживают, что это увеличит очереди. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что очереди за бензином на заправках республики стали гораздо меньше. И это результат перенастройки логистики доставки топлива на АЗС. При этом он подчеркнул, что далеко не везде ситуация стабилизировалась. Речь идет о северных районах и округах в первую очередь. Власти провели серьезную работу по перераспределению ресурсов, привлекли незадействованные бензовозы и организовали их взаимодействие с компанией «Лукойл», чтобы максимально охватить весь доступный парк техники для доставки топлива. Это позволило увеличить количество машин в рейсах, и топливо теперь доставляется на автозаправочные станции быстрее. Такую же работу сейчас выстраивают с Роснефтью. Кроме этого, обновили чат-бот. Теперь он показывает наличие марок не только в Петрозаводске, но и по всем районам и округам республики. Что касается заправок в канистры, то, по словам главы Карелии, часть сетей готовы снять запрет на них, но переживают, что это вновь вернет очереди. Коммунальщики обсчитали жителей Карелии на 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в Госкомитете Карелии, по строительному, жилищному и дорожному надзору, в первом полугодии этого года в ведомство поступило 791 обращение, которые касались проверки правильности начисления коммунальных платежей. В итоге, по требованию Госкомитета, жителям произвели корректировку и сняли плату на суммы свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены за жилищно-коммунальные услуги. Директора управляющей компании в Костомукше штрафовали за ржавые трубы в многоквартирном доме. Мужчина сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки никак не реагирует. Инспектор Госкомитета в ходе осмотра подтвердил наличие ржавчины и коррозии на трубах. После проверки в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, трубы в квартире также оперативно поменяли. Продажа билетов на поезда южного направления снова приостановлена. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие по южному направлению с 30 сентября. Эта мера связана с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, что потребовало корректировки расписания и маршрутов ряда составов дальнего следования. Изменения коснулись в том числе поездов, отправляющихся к курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод и обратно. РЖД сообщили, что продажа билетов начнет открываться в течение недели после завершения корректировки графика движения. В новом доме-интернате в Костомукше начался монтаж медицинского оборудования. Обустройство объекта находится на финишной прямой. Строители завершают внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медицинского оборудования. Как сообщили в Минстрой Карелии, в данный момент рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пусконаладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Уже смонтированы дезинфекционные камеры, оборудование для обезвреживания медицинских отходов, посудомоечные машины и система для проведения реабилитационных занятий. Снаружи здания завершается устройство козырьков и отделка цоколя. По словам производителя работ компании КСМ Кирилла Сорокина, на объекте ежедневно трудится около 80 человек. Новый интернат, напомню, рассчитан на 200 мест и станет одним из самых крупных в северо-западном округе. Костомукшан приглашают погрузиться в мир геологии. Геологический музей Карельского Катыша открывает свои двери в честь Дня Металлурга. И 18 июля у горожан и гостей города появится уникальная возможность увидеть образцы древнейшей горной породы и красивейшую коллекцию минералов Кольского полуострова. Записаться на экскурсию можно до 15 июля в паблике «Карельский Акатыш». Участников экскурсии будут ждать у остановки у торгового центра «Славяне» выбранное выбранное вами время каждую группу заберет автобус, а после экскурсии доставит обратно в город. Отмечу, что дети до 18 лет допускаются на предприятие только в сопровождении взрослых. На экскурсию обязательно надо взять документ, удостоверяющий личность. Организаторы рассказали, что помимо увлекательной прогулки по музею, юных геологов ждут веселые интерактивы, аквагрим и настольные игры. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного похолодает. Ожидается температура плюс 16, плюс 18 градусов, без осадков, и ветер немного усилится. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке, более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
5: ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Стройте дом. Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: По мере прогрева воды наступает, пожалуй, самое лучшее в году время для ловли карася, причем именно крупного. Нет, он и позже будет клевать и ловиться. Но именно сейчас, пока не поднялась под водой травка и на всех желающих еще не хватает жучков-червячков, карасю после долгого поста самое время плотно перекусить. Тем более, что впереди нерест, и карась, в том числе и крупный, сейчас еще не так капризен, и с ним проще найти общий язык.
0: Не клюет.
2: Выбирая место для ловли, следует знать, что вода еще достаточно холодна, и карась находится в поиске пропитания среди прошлогодних растений на мелководье. Лучшие для ловли мелкие места – это глубины до 1 метра, особенно около зарослей камышей или рогоза. Там караси ждут выхода из донного грунта личинок стрекоз, а также других нимф. Почти самыми идеальными местами считаются выходы из узких заливов, где самые крупные караси очень любят находиться около коряк и веток деревьев, затонувших на глубинах 50-100 сантиметров. Такие места идеальны для ловли карася в утренние и вечерние часы. Например, рано утром, еще до восхода солнца, карась частенько находится в прибрежной траве, заметно выдавая места своего пребывания.
0: Где мои снасти?
2: Самая привычная снасть на весеннего карася – поплавочная удочка длиной 5-6 метров. Если ловить на легкие оснастки в непосредственной близости от зарослей, то пригодится штекерная снасть. Такое удилище позволит бесшумно и абсолютно точно положить приманку в нужную точку, а после позволит и легко справиться с рыбой с помощью амортизаторов. Любое удилище должно быть оснащено леской диаметром 14-16 мм с разрывной прочностью до 3 килограммов. Это необходимо для того, чтобы бороться с крупным карасем на ограниченном пространстве. Рот у него довольно большой, поэтому и с крючком особо мельчить не стоит. Номер 10 в самый раз, особенно если ловить на червя. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
0: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Компани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 520-09. Ситилинк 520-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вместо курточки». Девушка предложили модную замену курткам. По словам стилистов, удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может стать свитшот. Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса, или для долгих ночных прогулок до рассвета. Свитшот можно комбинировать с легкими льняными брюками и плетеными тапками, либо накидывать его поверх летящего платья-комбинации, или же сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. В том случае, когда днем становится в свитшоте слишком жарко, можно просто небрежно повязать его на плечи или через плечо, поверх базовой майки. Таким образом, вы получите стильный и модный многослойный акцент. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома, оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
7: И море отличной музыки.
8: Включай.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки.

0: термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
3: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень, тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее, отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее, Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций, полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: черта не так, то простите. Я хочу стать звездой, пути вот. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: словам камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя не...

говоришь о любви, холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Потом лето, лето, Новый год, день рождения и лето, лето, лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

0: смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.